Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» в исполнении Фрэнка и Нэнси Синатры стала первым и единственным дуэтом отца и дочери, поднявшимся на вершины национальных чартов Великобритании и США. Причем главной песней Америки «Something Stupid» оставалась 4 недели подряд.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: начальный взнос.
1: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
1: В смысле?
2: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
0: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
3: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
4: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
4: Застройщик ОСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина!
9: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Египет переводит выдачу виз по прибытии в цифровой формат. Теперь граждане 118 стран, включая Россию, могут оформить визный документ тремя способами. Об этом сообщили представители аэропорта Каира. Первый вариант – это подать заявку заранее через официальный сайт или мобильное приложение. Второй – воспользоваться одним из 21 терминалов самообслуживания, установленных в зонах прилета международных рейсов. Ну и третий – обратиться в уполномоченные банки прямо в аэропорту, как это было раньше. После оплаты в терминале турист получает QR-код, который заменяет бумажную визу. Его можно показать на экране телефона или распечатать вместе с паспортом. Копия кода также приходит на электронную почту. С таким документом путешественник может сразу идти к паспортному контролю, минуя очереди. Сроки действия такой визы – 1 неделя. Система работает в пилотном режиме с августа этого года и пока охватывает только Каирский аэропорт, крупнейший в Африке, обслуживающий более 30 миллионов пассажиров ежегодно. Власти Египта планируют постепенно распространить ее на другие воздушные гавани страны. Нововведение призвано сократить скопление людей и упростить процедуры въезда. Отмечается, что аккредитованные туристические компании могут заранее оформлять электронные визы для своих клиентов, чтобы те сразу проходили контроль по прибытии.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. В ленту.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jakar.ru.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: Большая фарма. Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
16: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
17: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу и забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
7: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
8: Поручу коворку.
7: Какому коворку?
8: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
7: А презентацию соберет?
8: И задачи расставит.
7: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
10: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
7: Всем скачать коворк.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
19: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Нерфер».
20: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня утром малооблачно и до 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около 29 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама. Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П. Телефон 322-0050.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Российских стоматологов обяжут делать анестезию при риске боли. С 1 октября процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Об этом сообщает Минздрав. Кроме того, расширится список специалистов, которые смогут оказывать первичную помощь взрослым при заболеваниях полости рта. В него войдут стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зубные техники и зубные врачи. А стоматологические кабинеты и отделения должны будут иметь препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке. Сегодня, по сообщениям компании «Дунэнерго», пройдут плановые отключения электричества в Ростове. Так, с 9 утра до 5 вечера останутся без света жители Селиванова, Ильича, Алексея, Береста-Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Первой Комбайновской, Рюки, Кавказского, Цеткин, Гарийского, Шолохова, Грибоедовского, а также проспекта Коммунистического и Зорги. Областным законом установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции в День знаний 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Управление торговли и бытового обслуживания Ростова. Нарушение закона влечет за собой привлечение к административной ответственности и штрафу с конфискацией продукции. Аналогичный запрет на продажу алкоголя действовал в дни последних звонков в школах. В России планируют открыть новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах. Поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Создание сети передовых школ также предусмотрено национальным проектом «Молодежь и дети». До 2030 года их должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии, готовить школьников в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. По данным Центробанка России, курс доллара 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. В Ростове малооблачно и 21 тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет ясно и плюс 29. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Дни продаж «Джили» в Триа Моторс. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону оценивается в 3 балла. Основные затруднения в проезде на Вятской от Штахановского до Орска простоите около 20 минут, как на Малиновского, от проспекта Стачки до Прутовой. Российская улица задержит от Грисенко до Троллейбусной улицы. Перегружен Ворошиловский проспект в сторону площади Гагарина и проспект Михаила Нагибина также к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк-3 Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой.

0: Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
1: Роскошные внедорожники Лисян у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального Лисян. «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П, телефон 322-0050.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Финский моряк Лука Свиман построил в собственном сарае 11-метровую яхту на солнечных батареях. Мужчина доплыл на судне до Ибицы и продолжает свое путешествие по Атлантике. О ходе своего эксперимента Свиман рассказывает в блоге. Мужчина потратил на строительство судна под названием «Хелиос 11» около 200 дней. Свиман использовал морскую фанеру и стеклопластик. Солнечные панели были установлены на крыше яхты, под ним мужчина соорудил жилое помещение с электрической плитой, небольшим холодильником и туалетом. Свиман также снабдил «Хелиос 11» вспомогательным парусом, чтобы продолжать движение в ветреную погоду, а также в случае, когда нужно экономить заряд батарей. Всего на строительство судна мужчина потратил 30 тысяч долларов. В январе Свиман отправился из Финляндии на Ибицу, пересекая Швецию, Данию, Германию и Францию. Всего мужчина преодолел около 5500 километров, прежде чем достиг одной из целей своего путешествия в июне. Сейчас Свиман уже пересек Гибралтар и продолжает путешествие по Атлантическому океану. Из-за усталости от мессенджеров набирает популярность своего рода цифровая голубиная почта. Пока традиционные сервисы соревнуются в скорости доставки сообщений, некоторые пользователи выбирают медленное цифровое общение с помощью цифровых улиток, птиц и другой не самой быстрой живности. Как пишет The New York Times, за минувшее лето взрывной рост показали как минимум два таких приложения. Curry Pitch и Rose. Они были установлены владельцами смартфонов более 700 тысяч раз.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Кругосветное путешествие сегодня – дело привычное. Его совершают яхтсмены, туристические лайнеры и даже отчаянные смельчаки на воздушных шарах. Но в 1519 году это стало событием, потрясшим мир. Ведь речь шла о первом в истории плавании вокруг Земли. И связано оно с именем Фернана Магеллана, мореплавателя, чью экспедицию до сих пор обсуждают историки. Португальский дворянин, изучавший астрономию и навигацию, вовсе не мечтал о кругосветке. Его план был куда проще и прагматичнее – добраться до Малуккских островов, закупить пряности, вернуться и продать товар за баснословные деньги. Но проект не одобрил португальский король, и тогда Магеллан обратился к испанскому монарху. Тот идею поддержал, и в сентябре 1519 года началось путешествие, которое обернулось чередой опасностей, открытий и драм. Стоит отметить, что Магеллан никогда прежде не бывал на островах пряностей и, несмотря на прекрасное образование, не знал пути из Атлантики в Тихий океан. Однако уже к концу того же года его экспедиция обнаружила пролив, ведущий к неизведанным водам. Впоследствии он получил имя Магеллана. Войдя в Новый океан, моряки поначалу обрадовались. Штормов не было, волны казались мягкими, а ветер ласковым. Магеллан окрестил океан Тихим. Позднее, правда, оказалось, что это вовсе не так. Океан оказался суровым, непредсказуемым и, что хуже всего, безбрежным. Здесь и сказалась главная ошибка Магеллана. Он недооценил размеры Тихого океана и время, которое понадобится на его пересечение. Запасы пищи таяли с каждым днем. Чтобы выжить, моряки начали есть размоченные куски воловьей кожи, отсыревшие и уже испортившиеся сухари и даже охотились на судовых крыс. Переход занял 98 дней. Он стоил жизни многим членам экипажа. Не вернулся и сам Магеллан, погибший в сражении с жителями Филиппин. Но, несмотря на все жертвы, к осени 1522 года последний оставшийся корабль экспедиции вернулся в Испанию, впервые в истории обогнув земной шар. Это плавание доказало всему миру, что Земля действительно круглая. Подарило человечеству первое представление о Тихом океане, а картографам — точные координаты новых земель. А португальский дворянин Фернан Магеллан навсегда вписал свое имя в историю.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: В ленте играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
10: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
10: Предложение ограниченное, действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
17: Золотая коллекция «Радио Монте». Карло.
18: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You». Мерлин

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Да нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Топ-покупок месяца.
14: Амода C5. Добавить стиля.
15: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
16: Амода C7. Собрать все взгляды.
17: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
19: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
20: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
21: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня утром малооблачно и до 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около 29 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино. Получай кэшбэк до 15% за каждый билет. И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
6: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится с 17 июля по 18 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на кино. Чарли.ру 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие торгового эмбарго против Кубы до 14 сентября 2027 года. Об этом говорится в меморандуме американской администрации. В документе отмечается, что продление соответствующих полномочий в отношении Кубы отвечает национальным интересам США. Экономическое эмбарго Вашингтон сохраняет против Кубы с начала 60-х годов. В последние годы США усилили санкционное давление на остров. Кубинские власти неоднократно заявляли, что ужесточение ограничений стало одной из основных причин дефицита топлива, перебоев с электроснабжением и углубления экономического кризиса. Летом руководство Кубы объявило о масштабных экономических реформах, объяснив их необходимостью адаптации к условиям усиленного санкционного давления. В трудовых министерствах сократили штат сотрудников. Соответствующее постановление было подписано 13 августа и предполагает корректировку штатного расписания. Согласно документу, изменения затронули предельную штатную численность органов исполнительной власти, которая включает в себя как заместителей руководителей и профильных специалистов, так и персонал, обеспечивающий техническую работу ведомств. Наиболее масштабное сокращение ожидается в Министерстве имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций. Штат этого ведомства будет уменьшен на 16 единиц. В Ростове-на-Дону спустя 2 года привели в порядок здание речного вокзала на улице Береговой. Работы на объекте начались в середине весны. К августу внешний вид гостиницы заметно преобразился. Специалисты обработали поврежденные участки ремонтным составом, выровняли поверхность фасада. Кроме того, собственник установил подсветку, отремонтировал пандусы и перила. Жители и гости донской столицы отмечают, что после проведенных работ знаковое здание стало выглядеть чище и аккуратней. Также территория возле него стала безопаснее для пешеходов. Осенью на объекте планируют провести дополнительные реставрационные работы. Большинство россиян считают однокомнатную квартиру неподходящей для семьи с детьми. При этом каждый третий планирует расширяться сразу после рождения первенца, а 28% еще на этапе планирования беременности. Опрос показал, что более трети россиян убеждены, одной комнаты хватит максимум на одного ребенка. При этом столько же полагают, что количество комнат не имеет решающего значения. Если семье комфортно жить вместе, тогда можно растить и двоих. По данным Центробанка России, курс доллара 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. В Ростове малооблачно, 24 тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет солнечно и плюс 29. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Дни продаж Geely в Триам Моторс. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. Geely – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый Geely в Триам Моторс – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 5 баллов. Движение плотное на Малиновского от 339-й стрелковой дивизии до Доватора простоите не менее 20 минут, на Вятской от Штахановского до Урска. Также Российская задержит от остановки улицы Грисенко до Пановой, Немировича Данченко от Цезаря Куникова до второй пятилетки. Перегружено Малиновского в сторону Таганрогской трассы и Ворошиловский к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк-300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк-3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк-300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк-3 Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес-эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов.
11: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Paramount Pictures запустила в работу продолжение романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 дней». Пока неизвестно, вернутся ли на главные роли Кейт Хадсон и Мэттью МакКонахи, однако студия заинтересована в их участии. Хадсон на данный момент ограничивалась продюсерскими обязанностями второй части. Оригинальный фильм вышел в 2003 году и рассказывал о журналистке Энди Андерсон, которая пишет статью о типичных ошибках женщин, которые отталкивают мужчин. Объектом Энди становится рекламный агент Бенджамин Берри. Вскоре герои проникаются друг к другу симпатией. Проект был основан на одноименном романе писательниц Мишель Александр и Дженни Уонг и собрал в мире 178 миллионов долларов. Хадсон и МакКонахи неоднократно заявляли об интересе к сиквелу. В данный момент идут поиски сценариста новой ленты. В Париже проходят съемки нового фильма франшизы «11 друзей Оушена». Главные роли исполнят Марго Робби и Брэдли Купер. Он также выступает режиссером, сценаристом и продюсером ленты. Прикол расскажет родителях Дэнни Оушена, проворачивающих крупную аферу в Европе 60-х. Вместе с Робби и Купером на площадке заметили Монику Барбару. Актерский состав также пополнили Вагнер Моура, Джош Гад, Джордж МакКей, Омар Си и Вики Крипс. Зарубежный прокат «Приквел» выйдет 25 июня следующего года. Осенью в Голливуде планируют начать съемочный процесс 14 друзей Оушена. К своим ролям вернутся Луни, Брэд Питт, Джулия Робертс и другие.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Список Шиндлера.
2: В 1993 году в прокат вышел «Список Шиндлера», ставший самым дорогим черно-белым фильмом за всю историю. Кинокартину по сей день называют одним из величайших фильмов и считают обязательной к просмотру, если интересно узнать больше о Холокосте и Второй мировой войне. Фильм основан на реальной истории немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас жизни более 1000 евреев во время нацистского режима. Чтобы максимально правдоподобно передать события и ужас того времени, режиссер Стивен Спилберг опирался на свидетельства очевидцев и пригласил сняться в фильме реальных жертв Холокоста. Многие из них, впрочем, отказались переживать эти эмоции снова даже в рамках фильма. А один человек был настолько шокирован сходством актера Ральфа Файнса, исполнившего роль главного злодея, что попросил немедленно вывести его из комнаты. Съемки «Списка Шиндлера» отнимали силы и моральный дух, настолько тяжело было показывать жуткие события Холокоста. Чтобы справиться с опустошением, Спилберг приглашал на место съемок актера Роберта Уильямса, который устраивал стендап и поднимал настроение участникам команды. Фильм имел огромный кассовый успех, был номинирован на 12 статуэток «Оскар» и забрал 7 из них, а также получил 7 премий «Бафты» и 3 «Золотых глобуса». Но Стивен Спилберг отказался от гонорара, назвав его кровавым. Вместо этого на деньги с фильма он основал фонд «Шоа», который по сей день помогает сохранять письменные свидетельства и документы жертв геноцидов.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: В ленту!
7: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь ты.
16: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
0: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
16: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Билборд» и провести на его вершине 2 недели.
17: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня утром малооблачно и до 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около 29 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
4: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
8: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П, телефон 322-0050.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от годового дохода, отмечают ФНС. Например, если россиянин за прошедший год заработал 500 тысяч рублей, то при благотворительных пожертвованиях 50 тысяч сумма налогов, которая вернется россиянину, составит 6,5 тысяч рублей. Вычет распространяется на пожертвования в пользу благотворительных, религиозных, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе работающих в сфере науки, культуры, физической культуры и образования. Вычет не предоставляется, если пожертвованные деньги были перечислены не напрямую организации, а в адрес учрежденных ими фондов, если расходы на благотворительность предполагали получение какой-либо выгоды или если были перечислены другому физлицу. С начала августа по прямым договорам с топливными компаниями и через региональных операторов донским аграриям поставлено 20 тысяч тонн топлива. Об этом рассказала замгубернатора Анна Касьяненко. До конца месяца будет поставлено еще 19 тысяч тонн. Стоимость топлива на доступном стабильном уровне. Она также добавила, что из-за сложной ситуации с вывозом урожая на экспорт Минсельхоз России правительство Ростовской области прорабатывает возможность пролонгации льготных краткосрочных кредитов для аграриев. Во всех 4 лифтах на Ворошиловском мосту Ростова заменили поврежденные стеклопакеты, сообщает мэрия города. Рабочие демонтировали почти 30 квадратных метров разбитых и треснувших стекол. Работы завершили на день раньше запланированного срока. Стекла стали сыпаться в июне, многие повреждения – дело рук вандалов, отметили в дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Лифты на Ворошиловском мосту работают с 10 часов утра до 11 вечера в выходные и праздничные дни, а также во время спортивных и культурно-массовых мероприятий. Почти 2/3 опрошенных россиян проходят медицинское обследование раз в год и чаще. Другие же обращаются к врачам раз в несколько лет или проходят обследование только при появлении жалоб. Опрос показал, что осознанное внимание к здоровью чаще всего начинается уже во взрослом возрасте. Более 1/3 опрошенных начали впервые серьезно задумываться о своем здоровье в возрасте от 26 до 35 лет. Основной мотивацией к заботе о здоровье россияне называют желание прожить долгую, активную жизнь. 56% опрошенных считают, что высокое качество жизни и хорошее самочувствие во многом зависит от понимания особенностей своего организма и решения здоровья, основанных на этих знаниях. По данным Центробанка России, курс доллара 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. В Ростове малооблачно и плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, днем будет солнечно, 29 тепла. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
0: Дни продаж «Джили» в «Триа Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» — ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучёва, 350А. Радио «Мон».

0: Площади второй пятилетки. Ворошиловский проспект задержит Седова до Пушкинской, Красноармейская от Соколова до Буденновского проспекта. Перегружены в эти минуты Ворошиловские площади Гагарина и проспект Михаила Нагибина, также площади Гагарина. Желаю вам хорошего пути.
1: Спонсор программы ООО «Формула А».
2: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300». На исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank Tria Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если танк, то в Tria Motors.
3: Реклама.
4: А что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
5: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
4: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, /31-10.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефть. Отправная регуляция на сайте наш.дом.рф/Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Кошкина!
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
12: Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино. Получай кэшбэк до 15% за каждый билет. И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
13: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится с 17 июля по 18 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на кино. Чарли.ру 16+. ОГРН 108-616-10-115-74. Город Ростов-на-Дону.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Средняя стоимость размещения туриста в отелях Сочи на предстоящий бархатный сезон снизилась на 10-15% по сравнению с прошлогодним показателем. Некоторые отели предлагают скидки на отдых в сентябре, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Некоторые отели Сочи запустили акции на бархатный сезон еще в июле-августе, хотя обычно корректировка тарифов начинается ближе к концу лета. Сейчас наиболее распространены скидки в 10-20% на проживание, бесплатное размещение детей, пакетные предложения с дополнительными бонусами. По отдельным объектам дисконт на бархатный сезон достигает 35-40%. В отеле отметили, что средняя стоимость недельного проживания в трехзвездочном отеле Сочи на двух взрослых с завтраками при заезде в середине сентября варьируется от 35 до 50 тысяч рублей. В этом году туристический сезон в Анталии может продлиться до декабря, заявил глава Средиземноморской ассоциации отельеров и туроператоров Каан Калалоп. По словам эксперта, продление сезона также способствует погоде на курорте и диверсификации направлений туристической активности. Уже сейчас в регион приезжают ради спорта, культуры и мероприятий.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня утром малооблачно и до 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около 29 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
4: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: 25 сентября в 19:00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ру. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
7: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П. Телефон 322-0050.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 11 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
3: Окошкина! Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про футбол. Мяч, который Диего Марадона забил рукой Бога в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, продали на аукционе Heritage за 3,5 миллиона долларов. Это 278 миллионов рублей. Легендарный мяч был забит в матче четвертьфинала чемпионата мира. В нем встретились сборные Аргентины и Англии. Марадона оформил дубль, и первый мяч вошел в историю. Как позже признался форвард, он забил немного головой и немного рукой Бога. Второй же гол был не менее эффектным. Футболист обыграл пятерых полевых игроков Англии и забил мяч ворота мимо Питера Шилтона. Позже FIFA признала его голом столетия. Матч окончился победой Аргентины со счетом 2-1. В субботу на аукцион легендарный мяч ушел с молотка за 3,5 миллиона долларов. При этом изначально его оценочная стоимость составляла 10 миллионов. Мяч неоднократно менял владельца. Судивший тот матч тунисец Али Бин Нассер продал мяч в 2022 году за 2,5 миллиона долларов. Потом он был выставлен на аукцион в 2023 году. Маленький мальчик выбежал на поле во время матча главной футбольной лиги в США, из-за чего игру пришлось остановить. Незапланированная остановка произошла во время игры между Сан-Хосе и Миннесотой на стадионе Пейпл Парк в ночь на 23 августа. В конце второго тайма мальчик убежал на поле, однако сотрудники быстро поймали его и передали женщине, стоявшей в боковой линии. Матч окончился со счетом 5-1 в пользу Миннесоты. В конце игры тренер команды в шутку сказал, что маленькому нарушителю еще слишком рано давать пожизненный бан на посещение стадиона. На турнире это уже третий случай за 5 лет, когда ребенок выбегает на поле во время матча. Последний раз, похожий случай был год назад, в матче DC United и Чикаго.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А Moda C5. Добавить стиля.
2: Джейку J7. Впечатлить друзей.
1: А Moda и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
7: Поручу коворку.
6: Какому коворку?
7: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
6: А презентацию соберет?
7: И задачи расставит.
6: Саша, отличная работа.
7: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
6: Всем скачать коворк.
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO – синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Moon River» была написана Джоном Мерсером и Генри Манчини в 1961 году. Эту песню Мерсер написал о реальной реке, протекавшей в саванне, городе, в котором вырос автор. Во времена его детства она называлась «Бэк Рива», но много лет спустя была переименована в «Moon River» в честь работы Джонни Мерсера.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Тэнк 400» теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня утром малооблачно и до 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около 29 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
2: Окошкина. Роскошный внедорожник «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П, телефон 322-0050.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про общество. Печенье из пластика может стать частью меню космонавта во время длительных полетов. Ученые создали технологии по переработке пластика и других отходов в продукты питания с помощью дрожжей. Продукту, изготовленному из переработанного пластика, планируют передавать форму печенья с помощью 3D-принтера. Создатели технологии еще не получили разрешения на дегустацию печенья из пластика, но сообщают, что оно получило высокие оценки за аромат. Сейчас производство такого печенья обходится в $60 за килограмм, но ожидается, что расширение производства позволит снизить стоимость в будущем. Разработку технологии финансировало агентство НАСА для того, чтобы найти решение проблемы с питанием космонавтов во время длительных полетов. Создатели печенья из пластика предполагают, что их разработка может быть полезна и в экстремальных условиях на Земле, в частности, в зонах стихийных бедствий. Глава проекта Лахиру Джаякоди предполагает, что из-за роста населения в будущем еда из пластика может стать востребованной и повседневной жизни. Ожидается, что к 2050 году глобальный спрос на продовольство вырастет на 35-56%, и около 30% населения мира в будущем окажется под угрозой голода.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Шезлонг. Еще древние подметили, что отдыхать и мыслить лучше всего лежа. Современные ученые подтверждают, в положении полулежа человек становится более креативным и генерирует самые оригинальные идеи. Ну а наиболее удобное приспособление для возлежания – один из любимых атрибутов отдыха на природе – шезлонг. Считается, что первые гибриды стула и кровати появились в Древнем Египте около 3000 лет до нашей эры. Тогда их делали из пальмовых ветвей, скрепляя подобием веревки. Позже египтяне начали изготавливать лежаки из древесины, украшая их слоновой костью и эбеновым деревом. В современном виде шезлонг появился во Франции во второй половине 17 века. Правда, несмотря на явно французское название, означающее «длинный стул», англичане утверждают, что первыми были они. Французы же рассказывают такую легенду. Как-то король Людовик XIV навестил одного из своих маршалов, который был тяжело ранен в бою. Но королю не пристало стоять или даже сидеть у постели подданного, и находчивые пажи быстро соорудили для него нечто вроде лежанки, чтобы не уронить честь монарха. Вскоре его величество смекнул, что лежа на этом топчине можно принимать придворных. Придворные же последовали примеру короля и обзавелись шезлонгами, на которых с удовольствием расслаблялись в течение дня. Сегодня шезлонг – незаменимый спутник отдыха на море и весьма любимый атрибут загородного релакса. Море и пальмы, или тихое местечко в саду, и любимая книга плюс шезлонг, и мир уже притормаживает. Солнце уходит за горизонт чуть медленнее, и к вашему выходному или отпуску добавляется еще пара дополнительных часов. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
15: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Радио

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Шарль Азнавур, Мирей Матье.
1: По словам автора композиции «Une vie d'amour» Шарля Азнавура, он никогда и никому не посвящал своей песни. Творчество он считал другой стороной своей жизни, никак не связанной ни с семьей, ни с друзьями.
0: Шарль Азнавур, Мирей Матье. «Une vie d'amour».

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мяфер».
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Топ покупок месяца.
20: Амода C5. Добавить стиля.
21: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
22: Амода C7. Собрать все взгляды.
23: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
25: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем будет солнечно, температура воздуха около 29 градусов тепла. Вечером малооблачно, плюс 25, завтра ясная погода и до 30 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Cinema.ru 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-75-20. Город Москва.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Фэнтези «Эбенезер» Джонни Деппом восторженно приняли на первом тестовом показе. Сеанс прошел в Нью-Джерси 11 августа. Фильм получил 80 баллов из 100. Подавляющее большинство зрителей оценило фильм на «отлично» или «очень хорошо». На тестовых показах усредненной нормой считается показатель в 72 балла. Отлично показал себя и сам Депп. Его игра набрала 86 баллов. Картина режиссера Тая Уэста является экранизацией рождественской истории Чарльза Диккенса. Депп сыграл главного героя, скрягу Эбенезера Скруджа, которого на Рождество посещает три духа, чем полностью меняют жизнь мужчины. Вместе с Деппом также снимались Уэн Маккеллен, Руперт Грин, Дейзи Ридли, Андрей Райсбора, Сэм Клефлин и другие. Paramount выпустит «Эбенезер» в зарубежный прокат 13 ноября. Бюджет новой экранизации «Хроник Нарнии» Netflix и Грета Гервиг составил 280 миллионов долларов. Такой информацией поделился оператор предстоящей картины Шеймас Маккарви. Если заявленная сумма подтвердится, «Нарния. Пленник чародея» станет одним из самых дорогостоящих фильмов в истории Netflix. На данный момент статус наиболее затратного проекта удерживает «Электрический штат» братьев Руссо с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом. 320 миллионов долларов. «Племянник чародея» является приквелом основного цикла Нарнии, созданного Льюисом. Действие экранизации будет перенесено из 19 века в послевоенную Англию. Сюжет расскажет предысторию создания волшебной страны Нарния. В настоящее время в Лондоне проходят дополнительные съемки ленты. Роли в фильме исполнили Дэниел Крейг, Кэрри Маллиган, Эмма Маки, звезда «Повелителя мух» Дэвид Маккеннон. Льва Аслана озвучила Мэрил Стрип. Нарния выйдет в кинотеатрах в феврале следующего года. Релиз на стриминге состоится 2 апреля следующего года.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zon Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ».
4: Вы слушаете

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем будет солнечно, температура воздуха около 29 градусов тепла. Вечером малооблачно, плюс 25, завтра ясная погода и до 30 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: тест-драйва идеального Лисян. Артекс Групп. Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П. Телефон 322-0050.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: душе. Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про исследования. Оказывается, изменчивый график работы может негативно влиять на здоровье. Команда провела опрос с участием более 60 тысяч работников из США. Возраст респондента варьировался от 18 до 64 лет. Добровольцы заполняли анкеты в период с 2016 по 2018 год и с 2020 по 2024 год. Они в деталях описывали актуальный рабочий график и оценивали состояние своего здоровья. Как выяснилось, сотрудники мужского и женского пола по-разному реагируют на регулярные перемены в рабочем расписании. Так, женщины активнее адаптировались под новые условия, часто увольнялись или отказывались от части обязанностей. Мужчины же оставались на прежнем месте, игнорируя ухудшение самочувствия. После всех, кто столкнулся с нестабильным графиком, начинали испытывать проблемы со здоровьем, с эмоциональным состоянием и со сном. При этом у мужчин риск ухудшения здоровья рос по мере

все более и более серьезных изменений в распорядке трудового дня. В самые тяжелые дни вероятность появления проблем достигала 38%. По словам специалистов, человеческому организму сложно подстроиться под эмоциональные качели, под ситуацию, когда дни внезапного отдыха сменяются переработками. Ученые считают, что руководители должны учитывать это при выстраивании рабочих процессов.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Да что вы заработали?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.
17: Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем будет солнечно, температура воздуха около 29 градусов тепла. Вечером малооблачно, плюс 25, завтра ясная погода и до 30 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
2: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Мемы в рабочих чатах – повод для шутки или сигнал о проблеме. Новое исследование показывает, что сотрудники, заваливающие коллег гифками и мемами, работают на 18-22% хуже тех, кто этого не делает. А если нерабочих сообщений больше 5 в день, продуктивность падает аж на 27%. Но ученые спешат добавить – корреляция – не причинность. В 34% случаев снижение продуктивности наступает еще до того, как сотрудник начинает активно шутить в чате. Человек теряет фокус, копит невыполненные задачи, и мемы становятся способом

вам сбежать от сложной работы, а не ее причины. При этом в компаниях с высокой вовлеченностью и доверием шутки в чатах не снижают продуктивность вообще, а наоборот поднимают командный дух и снимают стресс. А вот в организациях с жестким контролем та же активность – маркер выгорания. Человек не шутит, а защищается. Чаще всего мемологи превращаются в сотрудники с монотонной рутинной работой. Здесь 41% случаев. Легкий контент компенсирует недостаток интеллектуальной стимуляции. У творческих специалистов все наоборот. Они реже отвлекаются на мемы, и их активность обычно совпадает с периодами генерации идей. Так что, если ваш коллега внезапно начал заваливать чат мемами, возможно, дело не в его чувстве юмора, а в его нагрузке.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Американский бизнесмен, воздухоплаватель, яхтсмен и миллиардер Стивен Фоссет стал известен во всем мире не столько состоянием, сколько своими рекордами в воздухе, на воде и на суше. Он покорял высочайшие вершины, участвовал в гонках на собачьих упряжках и автосоревнованиях. В 1985 году Фоссет с четвертой попытки переплыл Ла-Манш, а в 2002 совершил то, что считалось невозможным. В одиночку облетел Землю на воздушном шаре Spirit of Freedom. За две недели он преодолел 19 428 миль. Это был первый в истории успешный одиночный кругосветный беспосадочный перелет на шаре. На тот момент Фоссету исполнилось 58 лет. На этом неутомимый путешественник не остановился. Осенью 2004-го Стивен получил свидетельство пилота дирижабля и уже в октябре установил мировой рекорд скорости для этого вида воздушных судов, разогнавшись на километровой дистанции в обоих направлениях до средней скорости 112 км в час. Поскольку настоящей страстью Фоссета были именно кругосветки, он замахнулся на новый рекорд. В марте 2005 года он вновь в одиночку облетел Землю, уже на специально сконструированном самолете. Это стало первым в мире беспосадочным кругосветным перелетом в одиночку. Пилот провел в воздухе 67 часов 2 минуты и 38 секунд. А в 2006 году на том же самолете Фоссет поставил еще один рекорд по дальности беспосадочного полета и вошел в историю как человек, который всю жизнь стремился расширить границы возможного.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь.
6: Подробности на avito.ru. 12+.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
16: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
18: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
19: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилер.м.ру». Реклама ООО «БТ».
5: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Радио Монте-Карло представляет «Море спорта» на Восточном экономическом форуме. Уже в 10-й раз забег по острову Русский. Впервые матч-легенд футбольного «Спартака». Юбилейный парад парусов и международный масс-рестлинг. Рекордный заплыв по Амуру и автопробег через всю Россию. А также Кубок Росконгресса по шахматам, Лига настольного тенниса и многое другое. Оператор спортивных игр форума, спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
7: Топ покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
9: JQ J7. Впечатлить друзей.
7: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха +23, +25 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и +30 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
5: Реклама.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-ровно 7520. Город Москва.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

радио Монте-Карло.

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.com.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Россиянам назвали причины осенней сонливости. Она в первую очередь связана с сокращением светового дня. Ухудшение погоды в данном случае играет второстепенную роль. Об этом сообщила врач-сомнолог, кардиолог и врач функциональной диагностики Валерия Бонадыкова. Что же касается дождей и холода, они не влияют на уровень усталости, а скорее всего меняют поведение. Люди меньше времени проводят на улице и получают еще меньше естественного света. Помочь организму адаптироваться к осеннему режиму, по ее словам, может яркий свет. Например, специальные устройства с имитацией рассвета. Однако, наиболее эффективным вариантом остается выход на улицу в первый час после пробуждения. Первое и главное – свет в первые минуты после подъема.

яркий верхний свет, раздвинутые шторы, включенная лампа на кухне, ночник в коридоре для этой задачи бесполезные. Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова до этого предупреждала, что агрессивные мелодии будильника превращают пробуждение в микрокатастрофу для психики. По ее словам, большинству людей легче просыпаться под звуки с постепенным нарастанием громкости, умеренным темпом и выраженной структурой. Хорошим вариантом считаются световые будильники, имитирующие рассвет. Мягкое увеличение освещенности помогает организму плавно подавить выработку мелатонина.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 30 на термометрах.
2: Реклама. Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООСЗ «Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Собственники критически важных предприятий не всегда уделяют должное внимание безопасности, когда сталкиваются с угрозами атаки дронов. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ главы государства о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации. По документу, объекты, владельцы которых не обеспечили их безопасность в условиях внешних угроз, могут передаваться во временное управление. В перечень, в частности, включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи и ЖКХ, пишет «Коммерсант». Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной беспилотной атаки на Ростовскую область. Предприятие получило повреждения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Технологический процесс на нефтеперерабатывающем заводе пришлось остановить для ликвидации последствий налета и оценки масштаба нанесенного ущерба. В Новошахтинске в результате падения обломков дронов повреждения получили 4 частных дома. В Каменском и Красносулинском районах произошли возгорания. С 7 по 12 сентября водоснабжение ограничат в центре и на западном в Ростове-на-Дону. Причины – плановые испытания трубопровода перед отопительным сезоном. Об этом сообщают городские власти со ссылкой на ООО «Ростовские тепловые сети». Ознакомиться с полным списком объектов, где будет отсутствовать водоснабжение, вы можете на сайте ресурсоснабжающей организации. 1 сентября в Ростове-на-Дону запретят розничную продажу алкоголя. Об этом напоминают в Управлении торговли и бытового обслуживания. Ограничения введут на основании областного закона. Нарушителей будут штрафовать. При этом запрет не распространяется на заведения общепита и магазины беспошлинной торговли. Привычка включать авиарежим во время полета позволит дольше сохранить заряд смартфона, рассказали РИА Новости. Когда самолет набирает высоту, устройство практически теряет возможность стабильно подключаться к базовым станциям сотовой связи. Из-за постоянного поиска сети смартфон расходует значительно больше энергии, поэтому аккумулятор может разряжаться заметно быстрее, чем при обычном пользовании. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 83 рубля 29 копеек. Евро 97 рублей 44 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 29 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Дни продаж Geely в Триа Моторс. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. Geely – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый Geely в Триа Моторс – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает вечерний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте движение на улицах города плотное. Самые крупные заторы сейчас на Немировича-Данченко от улицы Ларина до площади второй пятилетки и на проспекте Михаила Нагибина от площади Гагарина до улицы Ларина. В обоих случаях вы простоите около 20 минут. На 15 минут задержитесь на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова и на Малиновского-Таганрогской от моста через железную дорогу до железнодорожного переезда. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, /31/10.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неоферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
13: Окошкина! Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино. Получай кэшбэк до 15% за каждый билет. И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
14: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится 17 июля 18 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на киночарли.ру. 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
15: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П, телефон 322-0050.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Ирландская актриса Сирша Ронан вновь заявила о желании сыграть антагонистку в следующем фильме о Джеймсе Бонде. Впервые о планах на злодейскую роль Ронан заявляла в 2020 году. Как выяснилось, намерение артистки осталось в силе. Ранее СМИ сообщили, что одним из кандидатов на роль следующего Бонда является муж Ронан, звезда «Медленных лошадей» Джек Лауден. Правдивы ли слухи? Неизвестно. Продюсеры новой части обещали раскрыть имя нового агента 007 до конца этого года. Постановщиком 26-го фильма выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Ронан в этом году появится в черной комедии «Паршивые овцы». Она также дебютирует в режиссуре с короткометражной лентой «Бумажный самолетик». Его покажут на Венецианском кинофестивале в сентябре. Стало известно о начале съемочного процесса 8-го сезона антиутопии «Черное зеркало». Детали сюжета и актерский состав неизвестны. Новые эпизоды предположительно выйдут на Netflix в 2027 году. К посту шоураннера вернулся создатель «Зеркала» Чарли Брукер. Шоу об опасных последствиях использования цифровых устройств стартовало в 2011 году. Последний на данный момент 7-й сезон выходил в апреле прошлого года и получил позитивные оценки критиков.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Маленькие женщины. Свой первый роман «Маленькие женщины» американская писательница Луиза Мэй Олкотт написала всего за 10 недель по заказу издательства и даже без особого вдохновения. Никто тогда и подумать не мог, что это произведение станет таким популярным. Книга вышла в 1868 году и до сих пор остается одним из самых значимых произведений американской женской литературы. Эта книга — автобиографический роман о трудностях в жизни женщин. Частично он написан по детским воспоминаниям писательницы. В книге рассказывается о четырех сестрах Марч, которые трудятся, учатся, развлекаются, мечтают и влюбляются. Они совсем не похожи друг на друга по характеру, увлекаются разными вещами и имеют разные взгляды на жизнь. Луиза Мэй Олкотт, как ее героиня Джо Марч, мечтала о литературной карьере. Но сначала ей пришлось ради небольшого заработка браться за любую, даже самую черную работу. Она была и прислугой, и швеей, и прачкой. Главная идея романа — упорный труд и самоотверженная щедрость. Правда, самой Олкотт вырваться из бедности удалось только благодаря маленьким женщинам. Жизненных перипетий писательницы, которая успела за свою жизнь побывать еще и военной медсестрой, хватило не на одну книгу. До «Маленьких женщин» Олкотт опубликовала «Больничные записки». Это дневник, который она вела на военной службе. А по мотивам романа «Маленькие женщины» впоследствии были созданы пьесы, фильмы, мультфильмы, опера и сериал.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Вы слушаете радио Монт.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: В ленте! Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
16: Да что за пропали?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
19: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Видео
1: 12+.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Make the Knife».

0: на Радіо Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 30 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.рф.
7: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П. Телефон 322-0050.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Мировой уровень рождаемости впервые опустился ниже уровня воспроизводства населения. Как сообщает News.ru со ссылкой на американских аналитиков, в этом году показатель составляет чуть больше 2 детей на одну женщину. Речь идет об уровне, при котором новые поколения уже не могут полностью заменить предыдущие. Если такая тенденция сохранится, население Земли достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек в 2056 году, после чего начнет сокращаться. При этом оценки ООН отличаются. По последнему официальному прогнозу организации, население планеты продолжит расти примерно до 10 миллиардов 3 миллионов человек и достигнет пика только в середине 2080-х годах. Также ООН пока не считает, что мировая рождаемость уже опустилась ниже уровня воспроизводства. Принять участие в выборах депутатов Госдумы 9-го созыва намерены 66% россиян. Как пишет РИА Новости, об этом заявил директор по политическим исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его словам, 50% граждан указали, что совершенно точно примут участие в голосовании, а 16% скорее примут. Также Мамонов указал, что точную дату проведения выборов знают 68% опрошенных. В Минсельхозе России создан оперативный штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции. Информация об этом появилась на сайте ведомства. В состав оперштаба вошли представители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых союзов. Основная задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции, а также выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений, пояснили в аграрном ведомстве. В Ростовской области до конца 25 августа и весь день 26 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 максимального класса. Режим затронет 32 муниципалитета, включая Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Новочеркасск и Таганрог. МЧС категорически запрещает разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, оставлять непотушенные окурки. Также спасатели рекомендуют проверить исправность домашней электропроводки и бытовых приборов. Британский лоукостер EasyJet в сентябре откроет набор на несколько сотен вакансий бортпроводников и приглашает кандидатов старше 50 лет. Перевозчик ориентируется на тех, кто хочет сменить профессию, вернуться на работу после паузы или прервать пенсию. С 2022 года число стюардов и стюардесс старше 50 лет выросло на 127%, сейчас это около 12% из примерно 8 тысяч членов экипажей. Работников старше 60 лет стало почти в 4 раза больше. Авиакомпания отмечает, что такие кандидаты приносят не только профессиональные навыки, но и большой жизненный опыт. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 83 рубля 29 копеек. Евро 97 рублей 44 копейки. В Ростове сейчас плюс 29 и ясно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Дни продаж Geely в Триа Моторс. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. Geely – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый Geely в Триа Моторс – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
5: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: За минувший час ситуация на дорогах Ростова-на-Дону изменилась на 1 балл, и по данным Яндекс.Карт к этой минуте составляет 6 баллов, движение затруднено. Самый плотный поток на Малиновского, Таганрогской, от моста через железную дорогу до железнодорожного переезда. Здесь вы простоите около 25 минут. 20 минут потратите на проспекте Михаила Нагибина от площади Гагарина до улицы Ларина. На 15 минут задержитесь на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова и на Немировича Данченко от улицы Ларина до площади Второй Пятилетки. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообзывайте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
11: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
12: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
14: Окошкина. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 6+.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Большинство россиян после покупки нового смартфона хранят старое устройство дома. Это следует из итогов опроса kp.ru. Согласно результатам исследования, 74% респондентов оставляют старый телефон у себя дома. Россияне признали, что им жалко выкидывать или продавать гаджет, которым они уже не пользуются. Эти опрошенные не исключают, что смартфон может пригодиться им в будущем. Другие же 10% респондентов отдают свои старые, но еще рабочие устройства родственникам или друзьям. Этот поступок позволяет продлить срок службы смартфона и быть уверенным, что оставшиеся на нем личные данные будут в безопасности. Однако еще 7% участников опроса поделились, что продают свои старые телефоны. Перед тем, как отдать старый гаджет новому владельцу, россияне удаляют всю информацию и сбрасывают устройство до заводских настроек. Помимо этого, 7% респондентов предпочитают выкидывать старые смартфоны, считая этот способ самым простым вариантом утилизации сломанной или просто ненужной техники. Оставшиеся же 2% проголосовали за вариант «другое».

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Финляндия. Финны едва ли не самые страстные любители загородного отдыха в Европе. Их пригородные владения называются мёкки. Обычно они представляют собой небольшие участки с домиками красного цвета на берегу озера или реки. Небольшие – это около 300. Домики же могут быть не больше 20-30 квадратов и очень часто без современных удобств. Зато рядом с домом обязательно будет сауна. Выехать на природу и попариться в волю – любимое времяпрепровождение финнов-горожан. Впрочем, не чужды мы радости огородника. Многие с удовольствием выращивают на своих участках овощи – огурцы, помидоры, картофель, морковь, чеснок, лук, кабачки. Также в садах растут яблони, малина, слива, красная и черная смородина. Немного, всего по паре кустов. Земельные наделы в Финляндии нередко продаются по довольно выгодным ценам. Правда, находятся такие участки обычно в не особо привлекательных районах. Землю финны покупают чаще всего уже с домом, хотя можно построиться и самостоятельно. Но это все для любителей стройки и огорода. А если хочется дом побольше и участок пошире, то такое удовольствие будет уже значительно дороже. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Вы слушаете радио.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Sous ciel de Paris» была написана для одноименного фильма Жюльена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Жюльетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Sous ciel de Paris».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 30 на термометрах.
2: Реклама. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.com.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: «Мебель Молл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебель Молл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
6: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артек». Group. Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П, телефон 322-0050.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф посетил Россию, сообщает телеканал CBS. Ранее сообщалось, что кортеж с сопровождающими дипломатическими машинами США замечен в Москве. По сообщениям ряда СМИ, в частности, телеграм-канала Shot, Boeing C-17 Globemaster прилетел сегодня утром в столицу, вылетев с базы Эндрю и сделав остановку в Риге. Цель визита не разглашается. В АТОР оценили планы США аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз. Это практически не коснется россиян, так как с 2022 года документы на въезд в Соединенные Штаты почти не выдавались, отметили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Под это нововведение могут попасть только те, у кого виза была получена до 2022 года и кто уже находился в США и подал прошение об убежище. Стоимость горюче-смазочных материалов для сельскохозяйственных производителей в Ростовской области будет сохранена на стабильном уровне. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания. По словам заместителя губернатора Анны Касьяненко, в августе аграриям уже поставили 20 тысяч тонн топлива по прямым договорам и через региональных операторов. Кроме того, в связи со сложной ситуацией, зафиксированной в регионе с вывозом собранного урожая, Минсельхоз России и правительство Ростовской области прорабатывают вопрос о возможной пролонгации льготных краткосрочных кредитов для донских фермеров. Ростовская государственная филармония временно переедет в здание бывшего кинотеатра «Ростов» на период реконструкции своей основной площадки. Договор аренды заключен до 2028 года. Вместимость обновленного концертного зала составит 770 мест. Проект предусматривает внедрение современных акустических и цифровых решений, создание полноценной доступной среды, а также сохранение архитектурного облика сооружения 1966 года постройки в стиле советского модернизма. В США сократились продажи одежды больших размеров из-за препаратов для похудения. По итогам прошлого года объем реализации снизился на 8%. В статье Bloomberg отмечается, что некоторые торговые сети в начале 2023 года были намерены ввести дополнительные женские размеры, но в итоге отказались от этого. По данным журналистов, в 21% американских домохозяйств есть минимум один человек, использующий препараты для похудения. В Великобритании этот показатель составляет около 9%, и, как ожидается, он продолжит расти. В завершении выпуска о курсах валюты, о погоде. По информации Центробанка России, на вторник курс доллара составляет 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. В Ростове сейчас плюс 29 и ясно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Дни продаж Geely в Tria Motors. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. Geely – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый Geely в Tria Motors – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.
5: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию этим вечером Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. На улицах города движение плотное. Самые загруженные отрезки к этому времени на Немировича-Данченко от улицы Ларина до площади второй пятилетки и проспект Михаила Нагибина от площади Гагарина до улицы Ларина. В обоих случаях вы простоите около 20 минут. На 15 минут задержитесь на проспекте Соколова от Красноармейской до площади Гагарина. Ну и столько же времени потратите на Текучевском мосту, Лесопарковая, от улицы Муравьева до остановки Кислородный переулок. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7-863-222-84-59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
4: Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Роскошные внедорожники «Лисян» у единственного официального дилера в Ростове-на-Дону «Артекс Групп». Получите невероятные эмоции от тест-драйва идеального «Лисян». «Артекс Групп». Ждем вас ежедневно в дилерском и сервисном центре. Ростов-на-Дону, улица Российская, 48П. Телефон 322-0050.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Два новых направления Африки стали привлекать больше российских туристов. Они устремились в Танзанию и на остров Мадагаскар. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России. Танзания стала второй по популярности страной, летом этого года уступив первенство Египту. В ассоциации связали интерес с запуском прямых авиаперелетов весной. Также отмечалось, что туристы все чаще стали комбинировать пляжный отдых на Занзибаре с сафари на материке. Ну и кроме того, российские отдыхающие полюбили Мадагаскар. В последнее время на остров едут не столько за пляжами, сколько за экскурсиями и новыми впечатлениями. Кроме того, стало известно, что все больше россиян стали дополнять отдых на египетских курортах новыми впечатлениями. Так, например, многие из них отправляются в круиз по Нилу. Глава представительства Министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова заявила, что страна заинтересована в расширении частоты полетов с Россией. Воронцова уточнила, что Израиль предложил ряду авиакомпаний рассмотреть возможность запуска прямых рейсов не только в Тель-Авив, но и на южный круглогодичный курорт на Красном море в Эйлат. По ее словам, сейчас россияне могут добраться до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минвод. Полет выполняет российские компании.

0: Реклама.
1: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804-0+.
9: Да в***ь.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь.
13: Подробности на avito.ru. 12+.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Бочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Дволичный сад! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком!
19: Срок акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
20: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 30 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама. Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: 25 сентября в 19.00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Для третьей главная цель – увеличить доход, а учиться большинство предпочитает с репетитором. 53% считают, что так эффективнее. Самостоятельно готовы осваивать материал лишь 15%. Главные препятствия – отсутствие мотивации, на него указали 24% и нехватка времени 20%. А 17% просто не могут найти человека, которому доверят свое обучение. Так что, если хотите поднять доход, возможно, пора записаться к репетитору. Главное найти, кому можно доверять. Это, кстати, самый важный критерий для 27% опрошенных.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Видео
1: 12+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
7: Поручу коворку.
6: Какому коворку?
7: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
6: А презентацию соберет?
7: И задачи расставит.
6: Саша, отличная работа.
7: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
8: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
6: Всем скачать коворк.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Видео
1: 12+.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
8: Элвис Пресли. It's now or never.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Завтра синоптики обещают переменную облачность и плюс 30 на термометрах.
2: Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Актер Николас Холт отказался от роли Златопуста Локонса во втором сезоне сериала «Гарри Поттера» от HBO. Причиной стал загруженный график актера. Холта в образе Локонса заменит звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон. Съемки второго сезона стартуют уже осенью. Новые серии будут основаны на «Тайной комнате», а в фильме 2002 года Локонса воплотил Кеннет Брана. Первый сезон «Гарри Поттера» стартует на HBO 25 декабря. Холт до конца года появится в экшн-триллере «Как ограбить банк». «Вышку 2» в российских кинотеатрах можно будет посмотреть с 24 сентября. В картине снялись Харриет Слейтер, Арсема Томас, Том Бритни, Вирджиния Гарднер и другие. Срежиссировали ленту братья Спирик по сценарию Скотта Мана, автора первой «Вышки» Джонатана Фрэнка. Фильм расскажет о событиях, развернувшихся после первой части. Джакс Хантер тяжело переживает смерть своей сестры Шайла, погибшей на «Вышке». Чтобы справиться с горем, она вместе с Люс отправляется на гору Кван в Таиланде. Там девушки решаются на опасную прогулку по доскам, прибитым к отвесной скале. После внезапного камнепада героиня оказывается в ловушке на высоте почти в 1000 метров. «Вышка» вышла в 2022 году и стала хитом. Она собрала в прокате $22 миллиона при бюджете всего в 5 миллионов, а также попала в топ-10 релизов Netflix на 4 территориях.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Видео 12+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Ковидио.
1: 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Радио

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Видео
1: 12+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Джули Лондон. Fly me to the moon.
2: Популярная американская певица середины прошлого века Джули Лондон родилась в семье актеров и с детства привыкла выходить на сцену. В 18 лет девушка впервые снялась в кино, после чего сразу получила еще два предложения сыграть в фильмах. Успешное начало актерской карьеры Джули помогло музыкальным продюсерам разглядеть в ней еще и замечательную певицу с низким и необыкновенно чувственным голосом. В 1955 году Лондон впервые выступила в одном из клубов Лос-Анджелеса, а за следующие 45 лет записала 32 полноценных альбома, трижды став лучшей вокалисткой по версии журнала Billboard.
1: Джули Лондон. Fly me to the moon.

0: Реклама.
1: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете Монте-Карло Ростов. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-261-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» — «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: наш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-1-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.